Реклама. Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.

0: Реклама. Краевая газета «Вольная Кубань» – это
1: политика, экономика, АПК,
0: общество, спорт,
1: действенность публикаций известных журналистов.
0: «Вольная Кубань».
1: Подписка в почтовых отделениях края, Республики Адыгея, а также онлайн в редакции.
2: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru.
3: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
1: Аутбук.
6: Моя компания в надежных руках специалистов.
1: А подробнее?
6: Компания «Аутбук» помогает не только с открытием бизнеса, но и с ведением учета, бухгалтерским и налоговым сопровождением.
1: Это же удобно.
6: И надежно. Мои финансы под контролем.
1: Компания «Аутбук».
6: Подробности по телефону 8-918-378-4055. Сайт outbook.ru.
1: Компания «Аутбук».
7: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь. Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
8: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
10: Все.
9: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
11: Все товары и услуги сертифицированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Реклама.
1: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
0: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
2: Яркая, интересная, любимая и независимая газета «Вольная Кубань» продолжает подписку на следующее полугодие. Сделай подарок для самых родных и близких и порадуй себя. Будь в курсе всех интересных событий и живи вместе с газетой «Вольная Кубань».
3: Клиника «Доктор Линз» в Краснодаре. Коррекция зрения ночными линзами для взрослых и детей при близорукости и астигматизме. Просто спите в них и забудьте об очках на весь день. «Доктор Линз». Краснодар, Индустриальная, 3А, второй этаж. Телефон 8-900-289-99-99.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ну все, я забронировала ресторан.
6: Какой?
5: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирма.

0: Кофейные напитки по цене завода для тех, кто отмечает большие события.
1: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «Радио» сюрприз от заведения «Красная 33».
2: Отдых и лечение на берегу Черного моря. Пансионат «Урал» в Анапе. Санаторно-курортное лечение взрослых и детей от 4 лет. Наша работа заботится о вас и ваших близких. Анапа, Пионерский проспект, 24. Звоните 8 800 200 05 53. Звонок бесплатный. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО-23-01-01-06-78 от 1 ноября 2016 года.
3: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
4: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
3: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
4: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
5: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
6: Подробности на zarechyeklub.ru.
7: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
8: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.

flee today. Oh, what you speak to your past and what.

0: Реклама.
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ 3UC Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Время строить. Время брать. Ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8 800 100 04 01.
3: Клиника Губернская. Экспертная клиника в области УЗИ различных органов и систем. Наряду с рутинными исследованиями брюшной и грудной полости, малого таза, мягких тканей. Здесь осуществляют редкие виды исследований УЗИ нервов, глаз, суставов и сердца. У нас работают экспертные врачи высшей квалификации, кандидаты медицинских наук и преподаватели кафедры. Краснодар, улица Героя, Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8-918-073-60-94. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Родинка.
7: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья.
10: Компания Ревкар производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8 800 234 78 58. Компания «Ревкар».
11: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».

62. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS 7752303, выданное Роскомнадзором для слушателей старше 12 лет.

0: Краснодаре 8 часов. Радио 107. Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстроинвест».
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. Пенсионеры в России чаще ищут работу разнорабочими и поварами. Такие данные приводит исследование сервиса «Суперджоп», на которое ссылается РИА Новости. Среди наиболее доступных вакансий – разнорабочие, повара и пекари, машинисты спецтехники, горничные, уборщики и санитары. Аналитики отмечают, что напрямую оценить доступность работы сложно, поскольку возрастная дискриминация запрещена законом. При этом квалифицированные специалисты нередко продолжают работать по своей профессии и после выхода на пенсию. В кубанском ГАУ обсудили развитие казачьих сотен. В Кубанском государственном аграрном университете прошел семинар-совещание «Казачья сотня. Шаг в будущее». В мероприятии приняли участие атаманы казачьих сотен, ректоры вузов региона, представители Союза казачьей молодежи Кубани и духовничества. Для участников организовали тематические площадки, включая лекцию о грантах, пишет пресс-служба Кубанского казачьего войска. И последнее. Россияне больше всего ждут возвращения YouTube, Samsung и Google. По данным исследования компании Brand Lab, их возвращению обрадовались бы более 50% опрошенных. Также россияне скучают по IKEA, Microsoft, Bosch, Nike и Toyota. При этом меньше всего респонденты скучают по сервисам Airbnb и Booking.com. Также по брендам Massimo Dutti и Victoria's Secret. Почти половина опрошенных также заявили, что не испытывают ностальгии по Uniqlo. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстроинвест».
2: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 30 апреля 2026 года. Застройщик ООО «ЭЗ Приюси Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар, 214 ФЗ.
0: Спонсор программы – магазин «Мюнхен». «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.

0: Вот никогда не угадаете, наверное, кто же это, кто открывает новый музыкальный час. А это «Вирус» и песня под названием «Не могу», «Не могу» версия 2026. А мы все можем, правда же? Здрасте всем, доброе утро, доброе праздничное утро, день радио, ура, ура. Профессиональный праздник работников всех отраслей связи, радиотехники, радиожурналистики. Вот, в общем, коллеги причастные и наши дорогие любимые слушатели, всех с праздником. У нас в честь этого будет классный розыгрыш на протяжении сегодняшнего дня. Несколько дней, несколько часов, ой, несколько раз. Ближайший вот минут через 20 намечается. Не пропустите, очень крутой подарок, а делать, в принципе, ну, немножко мозгами пошевелить, да и все. После рекламы Джей Тур и Океаника, Десно, Тритикум с композицией Dark Rain. И расскажу информацию от партнера часто клиника ФДТ. Вы можете получить безопасное и эффективное лечение бузелиомы всего за один день, без операции радиации, без скальпелей и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov.defis.fdt.com. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Путь на волне позитива. Реклама. Вспомните о своих близких и сделайте им небольшой, но такой приятный подарок. Подпишите ветеранов и родителей на газету «Вольная Кубань» в любом почтовом отделении края.

0: в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
2: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
3: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы. Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Цимлянскую бухту. Спросите где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории. Спортивная площадка, бассейн, отличный шведский стол. Кафе с видом на море, собственный пляж с массой развлечений. Пансионат «Виктория» в Кабардинке. Сухумское шоссе 2. Телефон 8-988-240-59-93.
5: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
6: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
5: Опять в очереди на полдня?
6: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Медальникова.
5: О, знаю. Люблю МедСи.
6: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
5: А телефон какой? Маму запишу.
6: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
5: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
0: «Ласкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Ласкар _Автоимпорт».
7: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
8: Вдохновляться прогулками по парку?
9: Мона.
8: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
9: Мона.
8: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
9: Мона.
8: У тебя есть «Моно». У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал»?

0: Это день радио. Наш общий праздник.
1: Именно так, День радио, 7 мая, наш с вами общий праздник, и призываю прямо сейчас звонить 262-2020, телефон в студии Радио 107, буду вам вопросы задавать, поздравления от вас принимать, и, собственно, расскажу, если правильно на вопрос ответить, а вы же постараетесь, да? Вот, что можно получить? Мы дарим сертификат в караоке-ресторан «Винокуров». Это место, где превращается вечер в настоящее шоу. Любите петь? Тогда это ваш шанс. Ужин и караоке в подарок. Большая сцена, где вы почувствуете себя звездой. Это звук, в котором рождаются эмоции. Авторская кухня, вдохновленная путешествиями по миру. И атмосфера, где собираются красивые, успешные, яркие, классные люди. «Винокуров» – караоке-ресторан премиум-класса. Ну, а если вдруг сегодня у вас не получится дозвонить и выиграть, ничего страшного. Во-первых, есть еще будет на протяжении дня парочка таких возможностей. Во-вторых, можно сделать же праздник себе самостоятельно. Позвоните и забронировать себе шоу самостоятельно. Подробности по телефону 8-918-181-80-87. Или на сайте подробности можно посмотреть караокевинокуров.ру. Итак, 262-2020, освобождаю линию. И 262-2020... Не стесняемся. Давайте. Улыбку шире, вы в эфире. Алло. 262-2020. Алло. Так, не алло. Если гудков не слышите, значит, вы дозвонились. 262-2020. Сразу улыбаемся. Алло. Алло.
2: Алло.
1: Алло. Алло. Как зовут?
2: Арташев.
1: Очень приятно. Мы готовы принимать ваши поздравления.
2: А у меня сегодня у супруги день рождения.
1: Мы очень поздравляем, но и сегодня у нас тоже праздник, День радио, поэтому готовы принимать ваши поздравления.
2: Я знаю, я вас поздравляю, я с вами, если честно, уже очень давно. Я еще учился в школе, потом в университете, мой первый плеер, кто с вами сейчас.
1: Это сколько лет вы с нами?
2: Да, наверное, 30 лет.
1: Такая связь не очень качественная. Прям очень жаль, что в такой праздник.
2: Я говорю с вами 2000-й годов.
1: О, ну ничего себе, вы с нами. Вы наш динозавр, да? Можно вас так будет называть?
2: Да, можно сказать, почти с самого начала.
1: Супер.
2: Я у вас выигрывал как-то поездку в Гамму. С супругой мы ездили тоже на день рождения.
1: Вы знаете, дело в том, что у нас с вами, мы очень-очень поздравляем, и будет возможность у вас сейчас крутой подарок для нее выиграть, просто время не эфирное, не резиновое, нам нужно успеть с вами еще на вопрос ответить. Ага, погнали?
2: Да, без проблем.
1: Все, погнали. Что обозначает аббревиатура FM в обозначении радиочастот? Может быть, вы сразу знаете ответ?
2: FM?
1: Да, ну вот мы говорим, что 7,7 FM, да? Вот FM, что обозначает, знаете, аббревиатура?
2: Ух,
1: я вам дам подсказку, готовьтесь, значит, слушайте внимательно. FM, что может обозначать? Fast music, быстрая музыка, frequency modulation, частная модуляция, friendly music, дружелюбная музыка, музыка или full melody, полная мелодия?
2: Второй вариант.
1: Frequency modulation?
2: Да.
1: Уверены? То есть от fast music, да, от быстрой музыки отказываемся, от full melody тоже?
2: Ну, я думаю, второй вариант.
1: Frequency modulation.
2: Да.
1: Ну вы молодец, ладно, на провокации не повелись. Действительно, это так, FM именно это обозначает. Это просто супер, поздравляю. Не кладите трубку, расскажу, как сможете получить сертификаты на посещение караоке «Винокуров». Поздравляем нас, поздравляем вас, вашу супругу тоже с днем рождения. Классный день для того, чтобы родиться.
0: Это день радио. Наш общий праздник. Реклама.
3: Моей стране нужны программисты. И я осваиваю IT-профессии уже сейчас. Создание сайтов, разработка мобильных приложений, робототехника, 3D-моделирование и анимация. Айда со мной! Компьютерная академия ТОП. 229-26. 229-26.
4: Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
5: Отдых и лечение на берегу Черного моря. Пансионат «Урал» в Анапе. Санаторно-курортное лечение взрослых и детей от 4 лет. Наша работа заботится о вас и ваших близких. Анапа. Пионерский проспект, 24. Звоните 8 800 200 05 53. Звонок бесплатный. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО-23-01-01-06-78 от 1 ноября 2016 года.
6: Красота – это забота. В Нобеле Эстетик мы подходим к ней комплексно. Аппаратная и инъекционная косметология, аппаратная коррекция фигуры, эстетическая гинекология, женское здоровье, трихология. Наши врачи – международные эксперты с опытом в Европе и Азии, современные технологии, авторские методики и сервис уровня большой медицины. А мужская косметология в Нобеле Эстетик – без боли и реабилитации. Нобель Эстетик – ваш проводник в мир красоты и здоровья. Город Краснодар, улица Красных Партизан, 96, телефон 8-928-422-42-42.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Сусликофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус. «Сусликофана». Ждем вас. Улица Трамайна, 25. Телефон 8-918-168-94-00.
9: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
10: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
11: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
12: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
13: Пилюля на всех маркетплейсах страны.
8: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Сусликофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус. «Сусликофана». Ждем вас. Улица Монтажников, 1. Телефон 8-918-168-94-20.
14: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
15: Вдохновляться прогулками по парку?
16: Мона.
15: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
16: Мона.
15: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
16: Мона.
15: У тебя есть «Моно». У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: Это Нико де Андреа и Ривер. Композиция в эфире радио 107. Вот мне интересно, а если микроволновка, это радиогенератор, можно ли ее сегодня тоже поздравить с профессиональным праздником? Двигаемся дальше. Черри, Дмитрий Джин, Time, Teddy Swims, The Door, также Карла и Soundland с композицией To the Moon. Поделюсь с вами информацией от партнера часа. Утро должно начинаться с ясного взгляда. В салонах Max Optic персональный подход к вашему зрению. Индивидуальный подбор прогрессивных очков для четкости на любом расстоянии и эксклюзивные оправы собственного бренда Макси европейского качества. Макс Оптик – это 7 филиалов в Краснодаре и 1 в Геленджике. Подробнее на сайте max-optic.rf. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Весна. Весна. Время влюбляться.
2: Только хиты.
1: Реклама. Краевая газета «Вольная Кубань» – это
3: политика, экономика, АПК,
1: общество, спорт,
3: действенность публикаций известных журналистов.
1: «Вольная Кубань».
3: Подписка в почтовых отделениях края, Республики Адыгея, а также онлайн в редакции.
4: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 0401. Время строить, время брать.
5: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14, телефон 8 928 207 2905. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Это вам не шутки. Это фестивал «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, Сабская Кафана. Ждем вас. Улица Кубанская, набережная 1/1. Телефон 8-918-168-94-94.
7: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
8: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: «Родинка». Жизнь с простатитом. Часто это боль, дискомфорт и проблемы в интимной сфере. Но есть готовое решение. Физиотерапевтическое устройство «Мовит» для лечения простатита способствует избавлению от неприятных симптомов и профилактике обострений. Используется с лекарственными препаратами или как самостоятельное средство. «Мовит» для полноценного мужского здоровья. Спрашивайте в аптеках и магазинах медтехники города. Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
12: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.

0: Краснодаре 9 утра. Радио 107. Автотема.
1: Привет, автолюбители и просто любители хорошего настроения. Представьте себе идеальную автошколу, где обучение подстраивается под ваш график, инструкторы не нервируют, а вдохновляют, а практика проходит на просторном собственном автодроме. Звучит как мечта, а ведь такая автошкола существует. Это формула. Почему формула – это ваш верный выбор? Гибкий график, занятия тогда, когда вам удобно, утро, вечер или выходные. Никаких компромиссов с вашим расписанием. Современный автопарк и с механикой, и с автоматом. Профессиональные инструкторы не просто готовят к экзамену, а учат безопасному вождению в реальных условиях. Полная теоретическая подготовка, разбор от ПДД до основ устройства автомобиля и правил оказания первой помощи. Единственный собственный автодром площадью 1,5 гектара. Здесь вы отрабатываете все маневры в спокойном темпе, прежде чем выйти в городской поток. Завершается курс тщательной подготовкой к экзамену в ГАИ. С формулы получения прав станет не стрессом, а логичным этапом вашего пути. Хотите начать? Звоните 8 861 290 9055 или посетите сайт formula123.ru. Доверьте свое обучение профессионалам, и скоро вы с уверенностью будете покорять дороги. Каждый пятый водитель хотя бы раз забывал включить поворотник. Как выработать привычку? Ассоциация. Представьте, что рычаг поворотника – это кнопка вежливости. Проверка перед маневром. Мысленно проговорите. Поворотник – зеркало маневра. Напоминание. Прикрепите на панель стикер с надписью «Не забудь». Да, как в автошколе. И еще, если вы увидели водителя без поворотника, не злитесь. Возможно, он просто отвлекся. Лучше держите дистанцию. Вежливость на дороге – это просто. Включайте поворотник, и пусть другие делают так же. До скорого.

0: карты Years Years. Это все будет после небольшой рекламы. Расскажу вам информацию от партнера «Час». Это группа компании «Архиград», которая представляет новый жилой комплекс «Твин Парк». Поселок Яблуновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара, система «Умный дом», «Зеленый двор без машин», спортивные детские площадки на Стеллабате, старт продаж «Твин Парк» 8-800-44-240, застройщик ООО «ЭЗ «Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Весна.
2: Заряжайся хитами.
1: Прямо сейчас. Реклама. «Барракуда Плюс» – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. «Барракуда Плюс» точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.

0: Краснодар, Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Марьинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
2: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь. Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
5: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Где-то далеко в горах.
8: Нет, не далеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
9: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
10: Уголок «Солнечная Сербия» в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
11: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
12: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
13: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
14: Вдохновляться прогулками по парку?
15: Мона.
14: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
15: Мона.
14: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
15: Мона.
14: У тебя есть «Моно». У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: Вот знаете, если бы была такая необходимость рассортировать все песни по временам года, по дням недели, по времени суток, то House Nick и Love or Die, мне кажется, это максимальное 100% олицетворение утра субботы летом. Когда еще день не настолько жаркий, но ты уже чувствуешь, как припекает солнышко, когда ты понимаешь, что сейчас быстренько позавтракаешь и отправишься на море, и даже воздух пахнет кремом для загара. Красота, лет впереди, отличная музыка с нами, с вами всегда, 24/7, Чанки, I Love You, Ховард Ди, также Крас Роса с композицией «Солнце», это все после небольшой рекламы. Ну и напомню информацию от партнера «Час» – это клиника «Алмед», где действует акция на лазерное лечение варикоза, скидка 15%. Процедуру проводит сосудистый хирург с опытом более 20 лет. Бадалова Венера Фирузовна. Запись по телефону плюс 7-999-638-47-77. И на сайте almedclinic.ru имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107.
2: Весенние хитамины.
1: Принимает
2: без остановки.
1: Реклама. Яркая, интересная, любимая и независимая газета «Вольная Кубань» продолжает подписку на следующее полугодие. Сделай подарок для самых родных и близких и порадуй себя. Будь в курсе всех интересных событий и живи вместе с газетой «Вольная Кубань».
3: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
4: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
5: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
4: Опять в очереди и на полдня?
5: Нет, я в Медси. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
4: О, знаю. Люблю Медси.
5: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
4: А телефон какой? Маму запишу.
5: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте Медси.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
6: Макси-трейд. Автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов-манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8 800 444 06 64.
7: Привет, я это ты из будущего. У меня 10 секунд, чтобы передать тебе самое главное. Ты полностью изменил свою жизнь и нашел работу мечты. Все, что надо было, записаться в компьютерную академию ТОП. Скорее звони 229-26. 229-26. Ну пока, до встречи через 10 лет.
8: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240-24-24.

0: Диджей Нейтрино и Джоконда, UNI в эфире радио 107. И продолжаем праздновать с вами День радио. Поздравляем и нас, и вас. И, кстати, если вдруг вы не знали, то ученые определились, на какой частоте ловить радиосигнал от инопланетян. По мнению специалистов, для этого лучше всего подходит радиочастота 1420 МГц. Именно на этой частоте излучают атомы водорода, самые распространенные во всей Вселенной. Астрономы предполагают, что неизвестной цивилизации, желающей выйти на связь, будет хорошо известно о водороде и его роли в космосе. Поэтому выбор, ну, по крайней мере, ученым кажется очевидным. NZ Feelings, также О Life и Delirium, How Do I Sleep Now? Это все будет после небольшой рекламы. Расскажу вам информацию от партнера часа. Это группа компании «Архиград», которая представляет новый жилой комплекс «Твин Парк». Поселок Яблуновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор без машин», спортивные детские площадки, «Настя Лабати», старт продаж. «Твин Парк» 8804-4240. Застройщик ООО «ЗЭ Архиград Вегас». А проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Радио 107. Путь на волне позитива. Реклама. Вспомните о своих близких и сделайте им небольшой, но такой приятный подарок. Подпишите ветеранов и родителей на газету «Вольная Кубань» в любом почтовом отделении края.
2: Похудеете не к лету, а на всю жизнь. В клинике «Губернская» применяют современные решения ликвидации ожирения и болезней, связанных с ним. Бариатрическая хирургия. Операции проводит доктор Гладкий Евгений Юрьевич, кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории. Более 1000 успешных операций. Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8-918-073-60-94. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
3: Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа, минеральные воды, многопрофильная лечебная база, закрытая благоустроенная территория, культурный досуг, горячий ключ, Лермонтова, 41, телефон 8-918-235-02-35, сайт sandefisrus.ru.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-2520-0220.
3: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява», малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
4: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
5: Спасибо волшебникам из «Эмбрио».
6: Клиника ЭКО и репродукции «Эмбрио» – это 15 лет успешной работы.
4: Угу.
6: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. «Эмбрио» 8-800-500-2262.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Камни в почках, боль, недомогание, боитесь операции? Лечение мочекаменной болезни современными методами, без боли. Центр урологии ТС Клиники. Телефон 8-861-207-2707. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8-800-200-01-13.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья.
11: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
14: Все там.

0: Краснодаре. 10 утра. Радио 107.
1: Новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. В Туапсе вода и воздух после пожара соответствуют норме. По данным Роспотребнадзора, все пробы находятся в пределах нормы. Мониторинг проводился совместно с городскими службами и охватывает водоисточники и водопроводную сеть. Специалисты проверяли наличие нефтепродуктов, продуктов горения и уровень токсичности. В ведомстве уточнили, что источники водоснабжения расположены примерно в 10 километрах от места происшествия. Это снижает риск их загрязнения, передает Кубань-24. В Краснодаре продолжается голосование за благоустройство территорий. Оно проводится в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Жители выбирают, какие скверы, парки и зоны отдыха обновят в 2027 году. Голосование стартовало 21 апреля и продлится до 12 июня. Принять участие могут горожане старше 14 лет. Как пишет пресс-служба мэрии, в список включены 7 территорий, в том числе зоны у Карасунских прудов и несколько городских скверов. Проголосовать можно онлайн через госуслуги или с помощью волонтеров в общественных местах. Итоги голосования определяют, какие пространства благоустроят в следующем году. И последнее. Фильм «Майкл» стал вторым по сборам музыкальным байопиком в истории. Картина «Майкл» собрала в мировом прокате 423 миллиона долларов. Это второй результат среди музыкальных байопиков после «Богемской рапсодии», которая заработала 911 миллионов долларов. Фильм рассказывает о начале карьеры Майкла Джексона. Главную роль исполнил Джафар Джексон. В российский прокат картина выйдет 28 мая, пишет «Фильм.ру». К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Партнер программы – автосалон «Глазкар Автоимпорт». «Глазкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Глазкар», нижнее подчеркивание «Автоимпорт».

0: Кстати, знали ли вы, что радиосвязь работает лучше ночью и зимой? Днем ультрафиолет солнца создает в атмосфере слой заряженных частиц, которые частично поглощают длинные радиоволны, а ночью этот эффект ослабевает, и сигнал проходит стабильнее. И днем, и ночью трудимся, не покладая рук. Прекрасная музыка для того, чтобы сопровождала вас всегда и везде. День радио отмечаем на радио 107. Миш Миллер, Хей На-На-На, Дип Диш, Файер, Диджей Жуков, Одиночество Любви. Это все после небольшой рекламы. Информация от партнера час тоже для вас. Это клиника ФДТ. Вы можете получить безопасное и эффективное лечение базилиомы всего за один день. Без операции радиации, без скальпелей и наркоза. У врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Весна. Весна. Время влюбляться.
2: Только хиты.
1: Реклама.
3: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
4: А я кладовую.
5: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
7: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
9: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
10: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
11: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
12: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
13: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
11: Ого.
13: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
12: Бум. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
15: Аутбук, аутбук, аутбук.
16: Моя компания в надежных руках специалистов.
15: А подробнее?
16: Компания Outbook помогает не только с открытием бизнеса, но и с ведением учета, бухгалтерским и налоговым сопровождением.
15: Это же удобно.
16: И надежно. Мои финансы под контролем.
15: Компания Outbook.
16: Подробности по телефону 8-918-378-4055. Сайт outbook.ru.
15: Компания Outbook.
17: И последнее. Я заметил, что в офисе грязно, окна не мыты и даже воздух другой. Леночка, в чем дело?
18: У нас уборщица уволилась.
17: А вы не знаете про клининговую компанию «Снежок»? Профессионалы разных видов уборок. И с офисом справятся быстро и качественно. Немедленно звоните и закажите офисную уборку. 8-800-350-29-28. Лена, записывайте. 8-800-350-29-28.
19: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
20: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
21: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
22: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: композиция под названием «Close to Me». Мне кажется, самое время для рубрики «Непрошенные советы от звезд». Они сегодня такое нам тут рассказывают. Сейчас прям прокатят нас на эмоциональных качельках. В общем, говорят, что утро очень насыщенное. И утром нужно браться за максимальное количество дел, потому что все получится даже лучше, чем вы ожидали. Вот, поэтому самое главное – не лениться. Романтик, вокруг повсюду романтик. Если вы в отношениях, то отношения станут еще лучше. Если сердце ваше свободно, хотите кого-то встретить, сегодня есть такой шанс. Вот, и вот, ну, все будет получаться, все будет складываться. Но самый прикол в том, что звезды говорят: ну, возможно, сегодня кто-то подложит вам свинью, да? То есть нам рассказывали, что все будет хорошо-хорошо. Но, возможно, как бы и не очень, да? Выбирайте то, что вам нравится больше. После рекламы. Rufus Du Sol, Edge of the Earth, также Лика Морган, Дилемма, Ника Калчер, Keep Me Baby. И расскажу вам информацию от партнера часа. Это клиника Алмед, где действует акция на лазерное лечение варикоза, скидка 15%. Процедуру проводит сосудистый хирург с опытом более 20 лет, Бадалова Венера Фирузовна. Запись по телефону +7 999 638 47 77. На сайте almedclinic.ru имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Весна. Реклама.
2: Ура! Скоро лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Айда со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии ТОП. 8-861-229-26. 8-861-229-26.
3: Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии. Морепродукты на любой вкус. Рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
4: Ваш ребенок плохо видит и миопия прогрессирует? Московская клиника «Доктор Линз» в Майкопе. Остановка ухудшения и 100% зрение без очков и операций. «Доктор Линз», Майкоп, Пролетарская, 197, второй этаж. Телефон 560303. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
8: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8-800-234-78-58. Компания «Ревкар».
9: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
10: Все

0: Frozen, версия легендарной композиции Мадонны. Ну нет, все, вот эти все там заморозки, какая-то неприятная погода, подмораживающая, это все уже осталось позади. Впереди нас ждет только весна, лето, да, все самое прекрасное. Ну, хочется, чтобы именно так и было. Так, еще раз всех коллег причастных с Днем Радио. Вас тоже, наши дорогие слушатели, обязательно поздравляем с Днем Радио. После рекламы Тату Лорен, также Why So Sad Demons, Supermonkeys, L'Amour Trend. Нет, не Тенде. Вот, и расскажу вам информацию от партнера часа. Если в течение рабочего дня устают глаза, специалисты Max Optic подберут решение для сохранения остроты зрения, изготовления очков любой сложности, линзы мировых брендов и большой выбор оправ. А особое предложение 2026 года – офисные линзы с защитой от синего света для тех, кто много работает за гаджетами. В Max Optic вам помогут видеть мир четче. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Попрощаюсь с вами до завтра. Вечером услышимся. В ближайшем будущем встречайте Милу. Всем классного дня. Пока.
1: Радио 107.
2: Весенние витамины.
1: Принимает
2: без остановки.
1: Радио 107 представляет Южный шоу-кейс. Play to play. Каждый четверг

0: Реклама. Ресторанный комплекс «Двин Холл». Мы находимся рядом с Екатерининским залом в живописной парковой зоне. Для вас шикарная кавказская и европейская кухня, которая никого не оставит равнодушным. Приятно проводите время на уютной веранде с живописным видом. Ваш незабываемый отдых будет как на природе. Приглашаем на банкеты и корпоративы по очень приятной цене. Офицерская, 49. Телефон 8-918-12-111-99. Ресторанный комплекс «Двин Холл».
1: Красота – это забота. В Нобеле Эстетик мы подходим к ней комплексно. Аппаратная и инъекционная косметология, аппаратная коррекция фигуры, эстетическая гинекология, женское здоровье, трихология. Наши врачи – международные эксперты с опытом в Европе и Азии, современные технологии, авторские методики и сервис уровня большой медицины. А мужская косметология в Нобеле Эстетик без боли и реабилитации. Нобель Аэстетик – ваш проводник в мир красоты и здоровья. Город Краснодар, улица Красных Партизан, 96, телефон 8-928-422-42-42.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Автошкола «Шанс» – это… Свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
4: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
7: Уважаемые радиослушатели, будьте бдительны. Остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят от лица полиции или службы безопасности портала госуслуги, пугают взломом вашего личного кабинета и требуют продиктовать код из СМС или перевести деньги на безопасный счет, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.

0: Краснодаре 11 часов. Кто? Где? Когда? Генеральный спонсор программы «Клиника Первое Слово».
1: Пора развлекаться и учиться чему-нибудь новому. Сейчас отвечу на ваши вопросы «Кто? Где? Когда?». Пора отдыхать. Устройте себе небольшие каникулы в отеле «Ява» в Анапе. Открытый теплый бассейн, расслабляющая банька, питание по системе «Все включено». Чистый воздух и отличное настроение. Прогулки вдоль моря и полный релакс. Номера различной категории и вместимости. Приезжайте отдохнуть. Анапа, отель «Ява», малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
0: Кто? Где? Когда?
1: Все мы ждем выходных, а они пролетают как мгновение. Вот 3 практичных совета, которые помогут в рабочие будни делать больше. Используйте правило «лягушки на завтрак». Самую сложную, объемную и неприятную задачу, вот ту самую лягушку, делайте первой, до проверки почты и мессенджеров. Выделите на нее 60-90 минут спокойной работы. После этого остаток дня покажется легкой прогулкой, потому что самое страшное уже позади. Применяйте технику помидора для концентрации. Работайте короткими интервалами, чтобы мозг не уставал. Например, 45 минут полной концентрации, а затем 10 минут полного отдыха. Здесь можно встать, размяться, но обязательно не смотреть телефон. Это сохраняет свежесть головы до самого вечера. И обязательно цифровой детокс первые и последние 30 минут. Не начинайте утро с пролистывания ленты новостей и не заканчивайте день рабочими чатами. Первые полчаса после пробуждения посвятите себе и планам, а последние полчаса перед сном – отдыху без экранов. Так вы сохраните энергию и не будете тащить работу в постель. Двигайтесь вперед, не скучайте. И запоминайте, кто, где, когда.
0: Кто, где, когда. Генеральный спонсор программы «Клиника Первое Слово».
2: «Клиника Первое Слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11. Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Радио

0: Личи и под заказ, оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS Tuning.
2: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать? Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ну все, я забронировала ресторан.
4: Какой?
3: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
4: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «Радио» сюрприз от заведения. Красная, 33.
5: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
6: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
5: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
6: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
7: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
8: Подробности на zarechyeklub.ru.
9: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
10: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
11: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
12: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
13: Все, все.
12: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.

0: Maxi Trade. Автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов, манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8 800 444 06 64.
1: Это вам не шутки. Это фестивал «Балканские каникулы» в ресторане «Субстрикофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, «Субстрикофана». Ждем вас. Улица Кубанская, набережная 1/1. Телефон 8 918 168 94 94.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
3: И где тебя только на права учили? Нет бы, выучился как нормальный человек в Краснодарском ЦППК.
4: Отличная государственная автошкола, свой автодром, инструктора просто профи и категория любая, от А до Е. Езди хоть на мотоцикле, хоть на лимузине, да хоть автобусом управляй. Зато уж точно уверенно справишься с любой ситуацией на дороге. Так что ты это, давай, звони в ЦППК.
3: Телефон 24 00 374.
5: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT Top.
6: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом. Топовые комьюнити. Максимум практики. Звони в колледж IT Top. 200-29-26. 200-29-26.
7: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.

0: дыши музыкой.
1: Радиошоу Юлии Влади.
0: Слушай.
1: В пятницу в 22:00.
0: Это лучшая музыка для меня.
1: Реклама.
2: Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Баромакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 04 01.
3: Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус. Рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
4: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14, телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Жизнь с простатитом – часто это боль, дискомфорт и проблемы в интимной сфере. Но есть готовое решение. Физиотерапевтическое устройство «Мовит» для лечения простатита способствует избавлению от неприятных симптомов и профилактике обострений. Используется с лекарственными препаратами или как самостоятельное средство. «Мовит» для полноценного мужского здоровья. Спрашивайте в аптеках и магазинах медтехники города. Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% – по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
9: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Геленджик. 106,6.

0: Краснодаре 12 часов. Радио 107. Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстроинвест».
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. В России предложили включить послеродовую реабилитацию в ОМС. Как пишет МИЛ, Госдуме предложили расширить систему обязательного медицинского страхования за счет включения послеродовой реабилитации. Речь идет о восстановлении здоровья женщин после родов, а также о решении возможных эстетических последствий. Финансирование предполагается осуществлять через систему ОМС. Инициатива находится на стадии обсуждения. 70 тысяч краснодарцев приняли участие в санитарном марафоне. В городе завершился двухмесячный санитарный марафон. В уборке города приняли участие более 70 тысяч человек. За это время было задействовано около 30 единиц техники и вывезено свыше 20 тысяч кубометров мусора. В рамках марафона благоустраивали дворы, скверы и улицы, высаживали деревья, ремонтировали детские площадки и малые архитектурные формы. Финалом стал общегородской субботник, в котором приняли участие более 6 тысяч человек. По итогам акции в порядок привели десятки общественных территорий и ликвидировали несанкционированные свалки, пишет пресс-служба мэрии. Автотуристам представили маршрут по Ставрополью «Нити традиций», который создали в компании «Роснефть» совместно с Министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края в честь Года единства народов России. Маршрут, длина которого составляет примерно 120 километров, пролегает по городам Кавказских минеральных вод – Железноводску, Пятигорску, Ессентукам и Кисловодску и включает 7 объектов для посещения и 6 автозаправочных комплексов «Роснефть». Ознакомиться с историей культуры региона, посетить музеи, казачьи подворья и узнать о традициях народов Ставропольского края – вот что ждет путешественников. Презентация маршрута прошла на АЗК в Пятигорске, где гостей ждала викторина, посвященная Дню коренных малочисленных народов России. «Роснефть» активно развивает внутренний автотуризм, создавая комфортные условия для автопутешественников и улучшая придорожный сервис на АЗС. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстроинвест».
2: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 30 апреля 2026 года. Застройщик ООО «ЭЗ Приюси Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар, 214 ФЗ.
0: Спонсор программы – магазин «Мюнхен».
3: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен» – твой лучший образ.

0: тут 20 будет очень крутой розыгрыш, и приз, между прочим, тоже ничего такой. Так что дождитесь и далеко не убегайте. Я буду ждать ваших звоночков. Ну а пока ловите музыкальных Гуидо Ла Веспа, Отника и Аниму. Ну а перед этим информация от партнера часа. Группа компании «Архиград» представляет новый жилой комплекс «Твин Парк». Поселок Яблуновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор» без машин, спортивные детские площадки на Стилобате. Старт продаж. «Твин Парк» 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Радио 107. Будь на волне позитива. Реклама.

0: Премиальных автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS-Tuning. Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
2: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8 800 234 78 58. Компания «Ревкар».
4: Вас беспокоят боли в суставах или варикоз? В клинике КРМЕД знают, как помочь. Современная диагностика, лечение от болей без операций и индивидуальный подход. Сайт kr-med.ru. Краснодар, Калинина, 125. Клиника КРМЕД.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Где-то далеко в горах.
7: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
8: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8 928 420 2 420.
9: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
10: Вдохновляться прогулками по парку?
11: Мона.
10: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
11: Мона.
10: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
11: Мона.
10: У тебя есть «Моно». У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от «Инсити Девелопмент». Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
12: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
13: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Это день радио. Наш общий праздник.
1: Да, друзья, это наш общий праздник. Мы продолжаем отмечать День радио. Прямо сейчас звоните нам в прямой эфир 262-2020. Вам нужно будет ответить на мини-вопросик и получить шикарный приз. А что за приз, сейчас расскажу. Это сертификат в караоке-ресторан «Винокуров». Место, где вечер превращается в настоящее шоу. Если вы любите петь, тогда это точно ваш шанс. Ужин и караоке в подарок. Большая сцена, где вы почувствуете себя суперзвездой. Это звук, в котором рождаются эмоции, авторские. Кухня, вдохновленная путешествиями по миру. И атмосфера, где собираются красивые и успешные люди. Винокуров, караоке-ресторан премиум-класса. Ну а если вы не выиграете, то забронируйте себе шоу сами, потому что праздник нужно устраивать самим. Ну, друзья, что, звоним? 262-2020. Итак, нам кто-то дозвонился. Алло.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, как вас зовут?
2: Семен зовут, с праздничком вас.
1: Семен, спасибо. Очень приятно. Что можете нам пожелать?
2: Ой, вы всегда радуете. Я не первый год вас слушаю, точнее, и не 10 лет, я больше 20 лет с вами. Вот, вы только дарите позитивный настрой. Также вам процветание, вот, только вперед. Чтобы радиоволна окутала весь мир.
1: Спасибо большое, Семен. Нам очень приятно. Стараемся специально для вас. Ну, и если вы попали к нам в прямой эфир, значит, вы точно разбираетесь в радио, правильно? И готовы ответить на мини-вопросик.
2: Буду стараться, я не буду говорить по специальности, но давайте попробуем.
1: Давайте. Как называется специалист, который отвечает за звук, музыку и технические аспекты вещания в радиостудии? Может быть, вы сами ответите или вам... Варианты ответа.
2: Давайте
1: сказать.
2: Варианты ответа поможем.
1: Звуковой волшебник, аудио-гуру, радиомеханик и звукорежиссер.
2: Звукорежиссер?
1: Вы уверены, Семен? Точно подумали?
2: Который отвечает за...
1: Музыку, звук и технические аспекты.
2: Звукорежиссер, я
1: думаю. Да правильно, Семен, я просто решила над вами пошутить чуть-чуть, напугать. Ну, все, поздравляю вас, у вас сертификаты в караоке, ресторан Винокуров, даже чуть-чуть вам завидую, потому что проведете вечер хорошо. Не отключайтесь для дальнейшей информации. Ну, а вы, друзья, оставайтесь с нами. Буквально через пару минут хитовая продолжится.
0: Это день радио. Наш общий праздник. Реклама.
3: Вот это реальный выбор. Магазин «Много мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много мото». Подробности на knvstels.ru.
4: Отдых и лечение на берегу Черного моря. Пансионат «Урал» в Анапе. Санаторно-курортное лечение взрослых и детей от 4 лет. Наша работа заботится о вас и ваших близких. Анапа, Пионерский проспект, 24. Звоните 8 800 200 05 53. Звонок бесплатный. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО-23-01-01-06-78 от 1 ноября 2016 года.
5: Ресторанный комплекс «Двин Холл». Мы находимся рядом с Екатерининским залом в живописной парковой зоне. Для вас шикарная кавказская и европейская кухня, которая никого не оставит равнодушным. Приятно проводите время на уютной веранде с живописным видом. Ваш незабываемый отдых будет как на природе. Приглашаем на банкеты и корпоративы по очень приятной цене. Офицерская, 49. Телефон 8 918 12 111 99. Ресторанный комплекс «Двин Холл».
6: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Субстакафан». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, Сапсе Кафана. Ждем вас. Улица Трамайна, 25. Телефон 8-918-168-94-00.
7: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
8: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
9: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года. Привет, я это ты из будущего. У меня 10 секунд, чтобы передать тебе самое главное. Ты полностью изменил свою жизнь и нашел работу мечты. Все, что надо было, записаться в компьютерную академию ТОП. Скорее звони 229-26. 229-26. Ну пока, до встречи через 10 лет.
10: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
11: Уважаемые радиослушатели, будьте бдительны. Остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы сотрудники Центробанка, ФСБ, полиции или службы безопасности банка и требуют перевести деньги на безопасный счет, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.

0: Да, это «Гудини» от Ника Кауча и Тина ЛМ. Трек, который точно прописался в плейлистах любителей ночных поездок и внезапных вечеринок. Ну, то есть для нас. Нам, конечно, с вами до вечеринок ночных нужно дотянуть, но ничего, мы сильно исправимся. И треки нам в этом помогут. До финала часа «Йота» и «Океансайд», а пока информация от партнера эфира. В «Макс Оптик» сезон заботы о зрении. Скидки до 50% на солнцезащитные очки и оправы. А для детей специальные линзы, останавливающие прогрессирование миопии по специальной цене. По промокоду «Радио 107» выгода 2000 рублей в «Макс Оптик». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Весна. Весна. Время влюбляться.
2: Только хиты.
1: Реклама.
3: Клиника Губернская. Экспертная клиника в области УЗИ различных органов и систем. Наряду с рутинными исследованиями брюшной и грудной полости, малого таза, мягких тканей, здесь осуществляют редкие виды исследований УЗИ нервов, глаз, суставов и сердца. У нас работают экспертные врачи высшей квалификации, кандидаты медицинских наук и преподаватели кафедры. Краснодар, улица Героя, Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8-918-073-60-94. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Красота – это забота. В Нобеле Эстетик мы подходим к ней комплексно. Аппаратная и инъекционная косметология, аппаратная коррекция фигуры, эстетическая гинекология, женское здоровье, трихология. Наши врачи – международные эксперты с опытом в Европе и Азии, современные технологии, авторские методики и сервис уровня большой медицины. А мужская косметология в Нобеле Эстетик – без боли и реабилитации. Нобель Эстетик – ваш проводник в мир красоты и здоровья. Город Краснодар, улица Красных Партизан, 96, телефон 8-928-422-42-42.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Макси Трейд. Автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов-манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8-800-444-06-64.
7: Санаторий Русь. Уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа. Минеральные воды. Многопрофильная лечебная база. Закрытая благоустроенная территория. Культурный досуг. Горячий ключ. Лермонтова, 41. Телефон 8-918-235-02-35. Сайт sandefisrus.ru.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-2520-0220.
8: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
11: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
12: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
11: Опять в очереди на полдня?
12: Нет, я в Медси. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
11: О, знаю. Люблю Медси.
12: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
11: А телефон какой? Маму запишу.
12: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте Медси.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.

0: Краснодаре час дня. Инфограмма.
1: Полезная информация – это инфограмм. Куда пойти, что купить, где интересно и что посмотреть – инфограмм. Просто послушай. Кулинарные рецепты Черного моря в самом сердце Краснодара. Стильно, изысканный ресторан 1870 Абрау Дюрсо подарит незабываемые впечатления. Попробуйте фирменную черноморскую форель, запеченную в глине. Устрицы, ежи, рапаны, гребешки и многое другое. Настоящая черноморская кухня и напитки по ценам известного завода ждут вас. Краснодар, Красная, 33.
0: Инфограмм.
1: Пора отдыхать. Устройте себе небольшие каникулы в отеле «Ява» в Анапе. Открытый теплый бассейн, расслабляющая банька, питание по системе «Все включено», чистый воздух и отличное настроение, прогулки вдоль моря и полный релакс. Номера различной категории и вместимости. Приезжайте отдохнуть. Анапа, отель «Ява», малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
0: Инфограмм.
1: Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще и мебель нужно поставить. Мебельное производство «Перемена» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам, сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена» – ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал в Краснодаре, Булгакова, 8. Будь в курсе, будь в тренде, слушай инфограмм.
0: Инфограмм на радио 107.

0: Вот так плавно и красиво вкатили с вами в новый час, 13.08 в Краснодаре. И сейчас, друзья, попрошу без зависти. В Сеуле прошел чемпионат по дневному сну. Да, это официальный турнир для людей с хроническим недосыпом. Ну, наконец-то соревнования для нашей подготовки. Победил мужчина старше 80 лет, как говорится, опыт. А вот второе место занял офисный сотрудник, который работает в ночные смены. Так что, если вы после обеда хотите прилечь поспать, знаете, это не слабость, это подготовка к международным, между прочим, соревнованиям. Но все-таки у нас на волнах 107 музыка вас взбодрит. Далее The Chainsmokers, Турист, Тиеста и многие другие. Ну а пока информация от партнера часа. Клиника ФДТ. Вы сможете получить безопасное и эффективное лечение боззолиомы всего за один день. Без операции радиации, без скальпеля и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Весна.
2: Заряжайся хитами.
1: Прямо сейчас. Реклама.
3: Это вам не шутки. Это фестивал «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, «Субсекофана». Ждем вас. Улица Кубанская, набережная 1.

0: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар, улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
1: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать? Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В автошколе «Шанс» обучают на все категории. И научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
3: Вдохновляться прогулками по парку?
4: Мона.
3: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
4: Мона.
3: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
4: Мона.
3: У тебя есть Моно? У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: Chainsmokers Addicted зажигают где-то между клубом, танцполом и личными драмами, я очень надеюсь, что у вас все под контролем. Конечно, у каждого из нас есть свои слабости, у кого-то кофе, у кого-то сериалы до 3 часов ночи. Ну, а мы ни минуты не можем без хорошей музыки. У нас зависимость от хитового, поэтому через пару минут Филатов и Кэрис, Горгон Сити, Лексоли ворвутся в плейлист, а пока информация от партнера часа. В клинике Алмед действует акция на лазерное лечение варикоза, скидка 15%. Процедуру проводит сосудистый хирург с опытом более 20 лет Бадалова Венера Фирузовна. Запись по телефону +7 999 638 47 77 и на сайте almedclinic.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Весенние витамины. Принимает без остановки. Реклама.
2: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
3: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200 ровно 29 26. 200 ровно 29 26.

0: автомобилей в наличии и под заказ, оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com. Glascar Автоимпорт – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал Glascar _Автоимпорт.
1: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: И последнее. Я заметил, что в офисе грязно, окна не мыты и даже воздух другой. Леночка, в чем дело?
3: У нас уборщица уволилась.
2: А вы не знаете про клининговую компанию «Снежок»? Профессионалы разных видов уборок и с офисом справятся быстро и качественно. Немедленно звоните и закажите офисную уборку. 8-800-350-29-28. Лена, записывайте. 8-800-350-29-28.
4: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, «Субсекофана». Ждем вас. Улица Монтажников 1. Телефон 8-918-168-94-20.
5: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Вот такой incredible трек от Manoir и Дарьи с нотками летнего вайба. Да, друзья, невероятно, но факт, до лета осталось 24 дня. Ура, ура, ура. Ну, если, конечно же, погода не психанет в самый неподходящий момент. Но мы все-таки с вами оптимисты, настроены только на положительные вибрации, поэтому добавляйте громкость, открывайте окна для легкого бриза, ну и ловите до 14.00 Anail и Deep Div. Ну, а прямо сейчас информация от партнера часа. Группа компании «Архиград» представляет новый жилой комплекс «Твин Парк», поселок Яблоновский. 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор» без машин, спортивные детские площадки на Стилобате. Старт продаж «Твин Парк» 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Радио 107. Путь на волне позитива. Реклама.
2: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ3ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
3: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике Витанова опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
4: Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
6: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
5: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
6: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
7: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
8: Подробности на zarechyeklub.ru.
9: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юб. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юб. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
10: Где-то далеко в горах.
11: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане Хванчкара. Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан Хванчкара. Маленькая Грузия в сердце юга.
12: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
13: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля на всех маркетплейсах страны.
14: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все, все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
15: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
16: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
17: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наши преимущества – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8-800-234-78-58. Компания «Ревкар».

62. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS 7752-303, выданное Роскомнадзором для слушателей старше 12 лет.

0: Краснодаре 14 часов.
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. Разрыв в зарплатах мужчин и женщин в России приблизился к 40 тысячам рублей. Такие данные приводит Росстат. Средняя зарплата мужчин составила 117 тысяч рублей, женщин – около 79 тысяч. Отличия заметны и в почасовой оплате. При этом в целом по стране зарплаты продолжают расти. Правда, эксперты отмечают, что в ближайшие годы темпы роста зарплат могут снизиться, пишет РИА Новости. В Краснодаре временно ограничили движение на улицах Тихорецкой и Новороссийской. Из-за строительства сети водоснабжения до 15 мая закрыта крайняя левая полоса Тихорецкого кольца при движении у второго Северного моста. Проезд сохранили по средней и правой полосам. До 1 июня ограничено движение по крайней правой полосе улицы Новороссийской в сторону центра города в районе дома номер 182. Автомобилисты смогут пользоваться средней и левой полосами. Специалисты уточнили, что отключение воды на время работ не планируется, пишет пресс-служба мэрии. И последнее. Ученые рассчитали ускоренность сценарий полета на Марс за 153 дня. В основе расчетов использование противостояния Марса, когда расстояние между планетами минимально. По сценарию старт возможен в апреле 2031 года, а возвращение на Землю уже в сентябре. При этом пребывание на Марсе займет около 30 дней. Авторы подчеркивают, что такой вариант требует крайне высоких энергетических затрат и пока остается теоретическим. Более реалистичная модель миссии предполагает длительность около 226 дней, пишет МЕЛ. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Партнер программы – автосалон «Глазкар Автоимпорт». «Глазкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Глазкар», нижнее подчеркивание, «Автоимпорт».

Вот он, новый час, 14.09 в Краснодаре, у микрофона Мила, и мы продолжаем этот день вместе, друзья. Ну и пока весь мир пытается упростить жизнь, инженеры из Финляндии не спят, ребята пошли намного дальше и изобрели виртуальную баню. Да, вы не ослышались, виртуальная баня. Теперь можно хорошенько пропотеть, не напрягаясь. Всего-то необходимые VR-очки и специальная куртка. Честно, идея неплохая. Сидишь дома, варишься виртуально. Правда, в этом нет никакой

0: Обменяйся хитами
1: прямо сейчас. Реклама.
2: Ура! Скоро лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые 2 недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Айда со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии ТОП. 8-861-229-26. 8-861-229-26.
3: Красота – это забота. В Нобеле Эстетик мы подходим к ней комплексно. Аппаратная и инъекционная косметология, аппаратная коррекция фигуры, эстетическая гинекология, женское здоровье, трихология. Наши врачи – международные эксперты с опытом в Европе и Азии, современные технологии, авторские методики и сервис уровня большой медицины. А мужская косметология в Нобеле Эстетик без боли и реабилитации. Нобель Аэстетик – ваш проводник в мир красоты и здоровья. Город Краснодар, улица Красных Партизан, 96, телефон 8-928-422-42-42.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
6: Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Цинецкую бухту. Спросите где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории. Спортивная площадка, бассейн, отличный шведский стол. Кафе с видом на море, собственный пляж с массой развлечений. Пансионат «Виктория» в Кабардинке. Сухумское шоссе 2. Телефон 8-988-240-59-93.
7: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
8: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой.
9: Первой.
8: Первой.
9: Первый
8: шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.

0: Вот так вот, в середине часа, среди бела дня, Тритикум устраивает настоящую провокацию треком «Кейк». Да, друзья, торт. Это вообще не закон в преддверии лета. Но если вы сейчас героически сидите на мини-диете, держитесь, не думайте про тортики, пончики и чизкейки. Но если диета уже официально перенесена на понедельник, то ладно, наслаждайтесь сладостями. Ну а если серьезно, друзья, в любом виде, случае вы самые прекрасные. Так что просто наслаждайтесь жизнью и под лучшие треки. Новра, Тенснейк и Томьям в ближайшие 20 минут, а пока информация от партнера часа. В клинике Алмед действует акция. Первичный прием гинеколога 3000 рублей. УЗИ органов малого таза в подарок. Прием ведет врач-гинеколог, врач УЗИ со стажем 27 лет, Каюшникова Анна Владимировна. Запись по телефону +7 999 638 47 77 и на сайте almedclinic.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Весенние витамины. Принимает без остановки. Реклама. Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
2: Ну все, я забронировала ресторан.
3: Какой?
2: 1870 Абрау-Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера – все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
3: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау-Дюрсо. По кодовому слову «радио» – сюрприз от заведения. Красная, 33.
4: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Где-то далеко в горах.
7: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
8: Краснодар, улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
9: Клиника «Доктор Линз» в Краснодаре. Коррекция зрения ночными линзами для взрослых и детей при близорукости и астигматизме. Просто спите в них и забудьте об очках на весь день. «Доктор Линз». Краснодар, Индустриальная, 3А, второй этаж. Телефон 8-900-289-99-99.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
12: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
11: Опять в очереди и на полдня?
12: Нет, я в Медси. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
11: О, знаю. Люблю Медси.
12: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
11: А телефон какой? Маму запишу.
12: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте Медси.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Последнее. Я заметил, что в офисе грязно, окна не мыты и даже воздух другой. Леночка, в чем дело?
14: У нас уборщица уволилась.
13: А вы не знаете про клининговую компанию «Снежок»? Профессионалы разных видов уборок. И с офисом справятся быстро и качественно. Немедленно звоните и закажите офисную уборку. 8-800-350-29-28. Лена, записывайте. 8-800-350-29-28.
15: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит. Ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
16: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
17: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Так, друзья, ну я надеюсь, вы нигде не тонули и ни в ком нашли и не теряли себя хотя бы сегодня. Это уже достижение, между прочим, в современном мире. Ну а если вдруг чувствуете, что на грани, то не торопитесь расстраиваться, потому что совсем скоро Вадим Гончаров перехватит микрофон и продолжит раздавать хорошую музыку для стабильного ментального здоровья. А я, мило, говорю вам пока и желаю отличного четверга. Ну и перед хитами информация от партнера часа. В сети салонов Max Optic премиальные линзы Hoya, Nikon, Carl Zeiss, Shamir и эксклюзивная оправа Maxi. Очки для водителей, для работы, для комфортной жизни. Это не просто очки, а точный инструмент для ваших задач. Индивидуальный расчет линз с учетом особенностей вашей работы и образа жизни. Max Optic помогает видеть с 2010 года. Приезжайте в салоны в Краснодаре и Геленджике. Подробнее на сайте maxdefisoptic.rf. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Путь на волне позитива. Реклама.
2: Выбор верный, вам сюда. Обращайтесь, господа. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8 800 100 0401. Время строить, время брать.
3: Аутбук, аутбук, аутбук.
4: Моя компания в надежных руках специалистов.
3: А подробнее?
4: Компания Аутбук помогает не только с открытием бизнеса, но и с ведением учета, бухгалтерским и налоговым сопровождением.
3: Это же удобно.
4: И надежно. Мои финансы под контролем.
3: Компания Outbook.
4: Подробности по телефону 8 918 378 4055. Сайт outbook.ru.
3: Компания Outbook.
5: Maxi Trade. Автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов, манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8 800 444 06 64.
6: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
7: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
8: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы. Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8 800 500 2262.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Я не знаю, когда это началось. Сначала я не обращал на это внимания. Потом не обращать внимания стало уже невозможно. Не понимаю, зачем я так долго терпел?
10: Лечение геморроя. Эффективно, без боли. Центр проктологии ТС-клиники. Телефон 8 861 207 2707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья.
14: Вас беспокоят боли в суставах или варикоз? В клинике КРМЕД знают, как помочь. Современная диагностика, лечение от боли без операций и индивидуальный подход. Сайт kr-med.ru. Краснодар, Калинина, 125. Клиника КРМЕД.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
17: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ 3UC Кубань. Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
19: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.

0: Краснодаре 3 часа дня. Радио 107. Здоровый интерес.
1: Существует тысяча болезней, но лишь одно здоровье. Давайте беречь его вместе, легко и без лишних сложностей. Стать отцом – большое счастье. Подойдите к этому событию ответственно. В клинике «Эмбрио» уролог-андролог окажет помощь на любом этапе. Планирование отцовства, диагностика и лечение мужского бесплодия. В клинике доступны все виды диагностических обследований. УЗИ, программы ЭКО, хирургическая андрология, консультация уролога-андролога, эндокринолога. Сделайте свой шаг к отцовству уже сегодня. Запишитесь на прием к урологу-андрологу в клинику «Эмбрио» 8 800 522 62. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Здоровый интерес.
1: Сон – это не просто выключить экран на ночь, а настоящий режим восстановления. Во время сна организм чинит клетки и укрепляет иммунитет. Недостаток сна – прямой путь к усталости, раздражительности и лишним килограммам. Как улучшить сон? Режим. Ложитесь и вставайте в одно время, даже в выходные. Без гаджетов за час до сна. Синий свет мешает выработке мелатонина, гормона сна. Проветривание прохлады 18-20 градусов помогает быстрее уснуть, как будто включили режим энергосбережения.
0: Здоровый интерес.
1: Разберем популярный совет – стакан теплой воды с лимоном утром. Что говорит наука? Вода запускает метаболизм после ночного перерыва. Лимон дает витамин С и помогает усвоению железа. Но если есть проблемы с желудком, гастрит, язва, лучше пить просто теплую воду. И еще один лайфхак – фрукты вместо сладкого на перекус. Яблоко или груша дадут энергию без скачка сахара в крови и без чувства вины после. На этом все. Помните, забота о себе – это не роскошь, а необходимость. Спите достаточно, пейте воду, двигайтесь и будьте здоровы круглосуточно.

0: Реклама. Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
1: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать? Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ты помолодела? Была у стоматолога. Посоветуешь хорошего имплантолога для меня?
3: Конечно. Запоминай. Медицинский центр «Команда мечты».
2: А скидки там есть?
3: Записывай промокод «Забота». Дают 20% на имплантацию все на 4.
2: Как еще раз клиника?
3: Медицинский центр «Команда мечты» по адресу. Город Краснодар, Северная, 465. Не теряй времени, решайся сейчас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
5: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200 ровно.

0: атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус сербской кафана, ждем вас. Улица Кубанская, набережная 1/1. Телефон 8-918-168-94-94.
1: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
2: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
1: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
2: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
3: Загородный клуб «Заречье» – ваш идеальный отдых вдали от городской суеты. Подробности на zarechyeklub.ru.
4: Уважаемые радиослушатели, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят от лица полиции, чиновников, службы безопасности банка и просят сообщить персональные данные или данные банковской карты, включая номер, срок действия и код с обратной стороны, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.

0: Реклама. Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
1: А я кладовую.
2: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: наличии и под заказ, оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS Tuning.
2: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
3: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
4: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
5: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14, телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
9: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
10: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
11: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили. Мотоциклы. Авто с прицепом. И даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
12: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Субсикофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус. «Субсикофана». Ждем вас. Улица Монтажников, 1. Телефон 8-918-168-94-20.
13: Где тебя только на права учили?
14: Нет бы, выучился как нормальный человек в Краснодарском ЦППК.
15: Отличная государственная автошкола, свой автодром, инструктора просто профи и категория любая, от А до Е. И езди хоть на мотоцикле, хоть на лимузине, да хоть автобусом управляй. Зато уж точно уверенно справишься с любой ситуацией на дороге. Так что ты давай, звони в ЦППК.
14: Телефон 24 00 374.
16: Всегда.

0: Реклама.
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ 3UC Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле Ява. Теплый бассейн, баня, тариф все включено, комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель Ява. Малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
3: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Субсекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус. «Субсекофана». Ждем вас. Улица Трамвайная, 25. Телефон 8-918-168-94-00.
4: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
5: Ну все, я забронировала ресторан.
4: Какой?
5: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера – все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
4: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «Радио» – сюрприз от заведения. Красная, 33.
6: Комплексная программа МРТ «Нет головной боли» со скидкой 15% в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения. Подробные условия акции по телефону в Краснодаре 298-30-33 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
7: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Краснодаре 16 часов. Радио 107. Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстроинвест».
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. В России предложили ограничить рост цен на обучение в вузах. В Государственной Думе предложили ввести потолок цен на обучение в вузах. Авторы инициативы предлагают ограничить рост стоимости обучения уровнем инфляции. По их данным, за последний год цены в некоторых вузах выросли до 30%. Как пишет Мел, инициатива находится на стадии обсуждения. Казаки обеспечивают порядок у памятников ко Дню Победы. Как пишет пресс-служба Кубанского казачьего войска, в Белореченском районе казаки-дружинники совместно с полицией обеспечивают общественный порядок на улицах и в местах проведения праздничных мероприятий. В майские праздники задействуют более 3000 человек, включая свыше 1500 дружинников. Они работают на объектах транспортной инфраструктуры, постах ДПС и в общественных местах. Всего казаки проведут более 6000 дежурств, в том числе на добровольной основе. В середине мая на Тургеневском мосту откроют движение из Адыгеи в Краснодар. Как пишет пресс-служба мэрии, в краевой столице в середине месяца планируют открыть движение по стороне Тургеневского моста, ведущей из республики Адыгея в город. При этом временно закрыта правая сторона моста для завершения работ на разделительной полосе. По словам властей, в июне рассчитывают полностью запустить движение по всем полосам. Сейчас на объекте продолжаются укладка асфальта и завершающие строительные работы. Полностью капитальный ремонт сооружения по контракту должны завершить до конца августа. Параллельно ведется ремонт подъездных путей к мосту со стороны Краснодара и Адыгеи. И последнее. В Краснодаре пройдет разговорный английский клуб о городе и крае. Мероприятие состоится 10 мая в кофейне на улице Октябрьской. Участники обсудят Краснодар и край. Кофейни, рестораны, культурные места, парки и улицы. Также в программе разговор о плюсах и минусах жизни в регионе, транспорте, туризме и отдыхе на побережье. Начало в 11 часов, пишет Югару. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстроинвест».
2: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 30 апреля 2026 года. Застройщик ООО «ЭЗ-3ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар, 214-ФЗ.
0: Спонсор программы – магазин «Мюнхен». «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.

0: Знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
1: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
2: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходят не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
1: Для детей – игровая зона.
2: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
1: А для важных событий – три банкетных зала.
2: «Джентльмены удачи». Два ресторана, одна атмосфера. Суворова, 91, Тургенева, 139.
3: Красота – это забота. В Нобеле Эстетик мы подходим к ней комплексно. Аппаратная и инъекционная косметология, аппаратная коррекция фигуры, эстетическая гинекология, женское здоровье, трихология. Наши врачи – международные эксперты с опытом в Европе и Азии. Современные технологии, авторские методики и сервис уровня большой медицины. А мужская косметология в Нобеле Эстетик без боли и реабилитации. Нобель Аэстетик – ваш проводник в мир красоты и здоровья. Город Краснодар, улица Красных Партизан, 96. Телефон 8-928-422-42-42.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
6: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
5: Опять в очереди и на полдня?
6: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
5: О, знаю. Люблю МедСи.
6: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
5: А телефон какой? Маму запишу.
6: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
9: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
10: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
11: Уважаемые радиослушатели, будьте бдительны. Остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят от лица ФСБ, полиции, службы безопасности банка или чиновники пугают тем, что на вас оформляют кредит или требуют взять кредит и перевести деньги на безопасный счет, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
12: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
13: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: продажа и установка деталей для тюнинга премиальных автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS-тюнинг. Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
2: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Отдых и лечение на берегу Черного моря. Пансионат «Урал» в Анапе. Санаторно-курортное лечение взрослых и детей от 4 лет. Наша работа заботится о вас и ваших близких. Анапа, Пионерский проспект, 24. Звоните 8 800 200 0553. Звонок бесплатный. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО-23-01-01-06-78 от 1 ноября 2016 года.
4: Ресторанный комплекс «Двин Холл». Мы находимся рядом с Екатерининским залом в живописной парковой зоне. Для вас шикарная кавказская и европейская кухня, которая никого не оставит равнодушным. Приятно проводите время на уютной веранде с живописным видом. Ваш незабываемый отдых будет как на природе. Приглашаем на банкеты и корпоративы по очень приятной цене. Офицерская, 49. Телефон 8-918-12-111-99. Ресторанный комплекс «Двин Холл».
5: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь, «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
6: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
7: Спасибо волшебникам из «Эмбрио».
8: Клиника ЭКО и репродукции «Эмбрио» – это 15 лет успешной работы. Угу. Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. «Эмбрио» 8 800 500 2262.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Аптеки – здоровье, качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
10: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
11: Камни в почках, боль, недомогание, боитесь операции? Лечение мочекаменной болезни современными методами, без боли. Центр урологии ТС Клиники. Телефон 8 861 207 2707. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красноярск. 127. Сочи, кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
13: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
14: Привет, я это ты из будущего. У меня 10 секунд, чтобы передать тебе самое главное. Ты полностью изменил свою жизнь и нашел работу мечты. Все, что надо было, записаться в компьютерную академию ТОП. Скорее звони 229-26. 229-26. Но пока. До встречи через 10 лет.
15: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
16: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
17: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: дыши музыкой.
1: Радиошоу Юлии Влади.
0: Слушай.
1: В пятницу в 22:00.
0: Это лучшая музыка для меня.
1: Реклама.
2: Похудейте не к лету, а на всю жизнь. В клинике «Губернская» применяют современные решения ликвидации ожирения и болезней, связанных с ним. Бариатрическая хирургия. Операции проводит доктор Гладкий Евгений Юрьевич, кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории. Более 1000 успешных операций. Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8 918 073 60 94. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
3: Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа, минеральные воды, многопрофильная лечебная база, закрытая благоустроенная территория, культурный досуг, горячий ключ, Лермонтова, 41. Телефон 8-918-235-02-35. Сайт sandefisrus.ru.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-25-00-02-20.
4: Ну все, я забронировала ресторан.
5: Какой?
4: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
5: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «радио» сюрприз от заведения. Красная, 33.
6: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: «Родинка». Жизнь с простатитом – часто это боль, дискомфорт и проблемы в интимной сфере. Но есть готовое решение. Физиотерапевтическое устройство «Мовит» для лечения простатита способствует избавлению от неприятных симптомов и профилактике обострений. Используется с лекарственными препаратами или как самостоятельное средство. «Мовит» для полноценного мужского здоровья. Спрашивайте в аптеках и магазинах медтехники города. Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
10: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.

0: Краснодаре 17 часов. Радио 107. Автотема.
1: Привет, автолюбители и просто любители хорошего настроения. Представьте себе идеальную автошколу, где обучение подстраивается под ваш график, инструкторы не нервируют, а вдохновляют, а практика проходит на просторном собственном автодроме. Звучит как мечта, а ведь такая автошкола существует. Это формула. Почему формула – это ваш верный выбор? Гибкий график, занятия тогда, когда вам удобно, утро, вечер или выходные. Никаких компромиссов с вашим расписанием. Современный автопарк и с механикой, и с автоматом. Профессиональные инструкторы не просто готовят к экзамену, а учат безопасному вождению в реальных условиях. Полная теоретическая подготовка, разбор от ПДД до основ устройства автомобиля и правил оказания первой помощи. Единственный собственный автодром площадью 1,5 гектара. Здесь вы отрабатываете все маневры в спокойном темпе, прежде чем выйти в городской поток. Завершается курс тщательной подготовкой к экзамену в ГАИ. С формулы получения прав станет не стрессом, а логичным этапом вашего пути. Хотите начать? Звоните 8-861-290-90-55 или посетите сайт formula123.ru. Доверьте свое обучение профессионалам, и скоро вы с уверенностью будете покорять дороги. Каждый пятый водитель хотя бы раз забывал включить поворотник. Как выработать привычку? Ассоциация. Представьте, что рычаг поворотника – это кнопка вежливости. Проверка перед маневром. Мысленно проговорите. Поворотник – зеркало маневр. Напоминание. Прикрепите на панель стикер с надписью «Не забудь». Да, как в автошколе. И еще, если вы увидели водителя без поворотника, не злитесь. Возможно, он просто отвлекся. Лучше держите дистанцию. Вежливость на дороге – это просто. Включайте поворотник, и пусть другие делают так же. До скорого!

0: 17.09, четверг. Вы только что не потерялись во времени вместе с Деметр, поскольку Lost in Time. Я Вадим Гончаров, ну и на календаре по-прежнему 7 мая, день радио, день, когда даже вот мой микрофон чуть охрип от гордости, а кнопка play потребовала торт, представляете? Кстати, говорят, что в этот день все ведущие получают внезапный дар, их слушают даже соседи, у которых сломана розетка. Шучу, конечно, хотя, если вы сейчас улыбнулись, ну, считайте, я не зря включил микрофон. Оставайтесь с нами впредь, дальше будет громко. Но душевно. Энтони Эль Мейджор, диджей Смэш, Эмбл и не только намечаются и предвосхищаются. Партнер часа – клиника ФДТ, где вы можете получить безопасное эффективное лечение базилиома всего за один день. Без операции радиации, без скальпелей и наркоза врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. На волне позитива. Реклама. Краевая газета «Вольная Кубань» — это
2: политика, экономика, АПК,
1: общество, спорт,
2: действенность публикаций известных журналистов.
1: «Вольная Кубань».
2: Подписка в почтовых отделениях края, Республики Адыгея, а также онлайн в редакции.
3: Ресторанный комплекс «Двин Холл». Мы находимся рядом с Екатерининским залом в живописной парковой зоне. Для вас шикарная кавказская и европейская кухня, которая никого не оставит равнодушным. Приятно проводите время на уютной веранде с живописным видом. Ваш незабываемый отдых будет как на природе. Приглашаем на банкеты и корпоративы по очень приятной цене. Офицерская, 49. Телефон 8-918-12-111-99. Ресторанный комплекс «Двин Холл».
4: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
5: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
6: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар, улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
7: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
8: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевин.

0: База, закрытая благоустроенная территория, культурный досуг, горячий ключ, Лермонтова, 41, телефон 8-918-235-02-35, сайт sandefisrus.ru.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-2500-0220.
2: Макси Трейд. Автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов-манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8-800-444-06-64.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
4: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Это день радио. Наш общий праздник.
1: Ну и в такой-то день давайте, конечно, вспомним и поблагодарим еще раз Александра Попова, человека, который когда-то взял, да и придумал то, без чего мы сейчас вот не представляем жизни. Ну, кроме кофе, конечно. Попов, уверен, был бы точно рад и гордился. Сегодня мы не просто вещаем, мы еще и дарим. В честь праздника очередной розыгрыш сертификатов в караоке-ресторан «Винокуров». Место, где вечер превращается в настоящее шоу. Поете вы, поют друзья. Почему бы не устроить настоящий концерт, а? Ну, правило проще, чем поймать нашу волну. Набираете прямо сейчас 262-2020, отвечаете на вопрос, и все, подарочный сертификат ваш. Кто же готов спеть победную песню? А вот сейчас и узнаем. Алло.
2: Алло.
1: Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Как вас зовут?
2: Светлана.
1: Светлана. О, Светлана, здорово. Ну, скажите честно, вы из тех, кто в караоке поет как звезда эстрады, или из тех, кто громко подпевает из угла, чтобы никто не заметил?
2: Ну, конечно, как звезда.
1: Как звезда.
2: Я люблю
1: попить. Понятно. В общем, идеальный такой караоке-формат. Светлана, тогда вопрос, а он звучит так. Что радиоведущие обычно делают перед выходом в прямой эфир, чтобы голос звучал лучше? Варианты следующие. А. Пьют теплую воду. Б. Поют оперные арии. В. Делают зарядку для языка. Ну и Г. Шепчут скороговорки.
2: Так, опера, зарядка.
1: Угу, теплая вода.
2: Теплая вода. Так, я думаю, ну точно не опера, либо скороговорка, либо зарядка для языка.
1: Так, ну и что же выбирает Светлана?
2: Так, я думаю, что это... Скорее всего, скороговорка. Мне кажется, ведущие должны что-то вот быстро проговаривать, чтобы была дикция четко.
1: Светлана, ну, что вам сказать? Точно, абсолютно. Так что ждем вас за сертификатом. Паспорт. Паспорт не забудьте, а то вдруг вы не Светлана, а какой-нибудь тайный двойник с идеальным слухом, а? Ну и примите поздравления. Пусть вечер в караоке-ресторане «Винокуров» будет таким же зажигательным, как ваш ответ.
2: Спасибо большое.
1: Кстати,
2: очень рада, что дозвонилась.
1: Кто споете первым делом, а?
2: Ой, вопрос на засыпку, не знаю еще. Я на самом деле очень рада, что дозвонилась, и еще и удалось ее выиграть.
1: Светлана, ну, спасибо еще раз. Пусть микрофон не подведет. Ну и друзья, конечно, подпевают. Спасибо огромное. Да, караоке-ресторан «Винокуров» — большая сцена, где вы почувствуете себя звездой. Это звук, в котором рождаются эмоции. Это авторская кухня, вдохновленная путешествиями по миру. И атмосфера, где собираются красивые и успешные люди. «Винокуров» — караоке-ресторан премиум-класса. Все подробности, ну и забронировать сами себе шоу, тоже можете по телефону 8-918-181-80-87 и на сайте караоке... Винокуров.ру.
0: Это день радио. Наш общий праздник. Реклама. Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии. Морепродукты на любой вкус. Рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.

0: продажа и установка деталей для тюнинга премиальных автомобилей в наличии и под заказ, оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS-тюнинг. Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
2: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru.
3: Отдых и лечение на берегу Черного моря. Пансионат «Урал» в Анапе. Санаторно-курортное лечение взрослых и детей от 4 лет. Наша работа заботится о вас и ваших близких. Анапа. Пионерский проспект, 24. Звоните 8 800 200 0553. Звонок бесплатный. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО 23-01-01-06-78 от 1 ноября 2016 года.
4: Ну все, я забронировала ресторан.
5: Какой?
4: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
6: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «радио». Сюрприз от заведения. Красная, 33.
7: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
10: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.

0: На праздничной территории радио 107 Минелли устроила нам рам-пам-пам. Ну и это было последнее предупреждение перед тем, как через 11 минут этот рабочий четверг испарится, словно его и не было. Ну а пока можете все-таки еще смело стучать по клавиатуре в такт, делать вид, что работа кипит, ну или просто улыбнуться, потому что рам-пам-пам и все. Я, Вадим Гончаров, с вами, так же, как и партнер эфира, сообщающий вот о чем. Планируете отпуск или проводите много времени за рулем? В Max Optic есть инновационное решение для ваших глаз. Фотохромная линза Transition, очки, которые сами адаптируются к свету, заменяя солнцезащитные. И специальные детские линзы Stellest, которые помогают остановить близорукость ребенка. Технологии мировых брендов в Краснодаре и Геленджике. Запишитесь на консультацию подробнее на сайте max-optic.rf. Заботы о вашем зрении. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107.
2: Весенние витамины.
1: Принимает
2: без остановки.
1: Реклама.
3: Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 0401.
4: Яркая, интересная, любимая и независимая газета «Вольная Кубань» продолжает подписку на следующее полугодие. Сделай подарок для самых родных и близких и порадуй себя. Будь в курсе всех интересных событий и живи вместе с газетой «Вольная Кубань».
5: Клиника «Губернская» – экспертная клиника в области УЗИ различных органов и систем. Наряду с рутинными исследованиями брюшной и грудной полости, малого таза, мягких тканей, здесь осуществляют редкие виды исследований УЗИ нервов, глаз, суставов и сердца. У нас работают экспертные врачи высшей квалификации, кандидаты медицинских наук и преподаватели кафедры. Краснодар, улица Героя, Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8-918-073-60-94. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява», малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
7: Это вам не шутки. Это фестивал «Балканские каникулы» в ресторане «Субстакафана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус, «Субстакафана». Ждем вас. Улица Трамайна, 25. Телефон 8-918-168-94-00.
8: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантехюб. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантехюб. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт biosantech.ru. Биосантехюб. Доверьте комфорт профессионалам.
9: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: О, «Родинка».
12: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс». Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс». Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 0113.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
15: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
11: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
17: Моей стране нужны программисты. И я осваиваю IT-профессии уже сейчас. Создание сайтов, разработка мобильных приложений, робототехника, 3D-моделирование и анимация. Айда со мной! Компьютерная академия ТОП! 229-26.
18: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
19: Вдохновляться прогулками по парку?
20: Мона.
19: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
20: Мона.
19: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
20: Моно.
19: У тебя есть моно? У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс-Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
21: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
22: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Гулькевичи 94,5.

0: Краснодаре 6 вечера. Радио 107.
1: Новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. Почти половина россиян игнорируют вакансии, где не указана конкретная зарплата. Такие данные приводит исследование сервиса по поиску работы. По результатам опроса 42% соискателей принципиально не откликаются на такие предложения. Еще 29% делают это иногда и столько же готовы рассматривать подобные вакансии. Среди причин, по которым компании скрывают зарплату, определение суммы по итогам собеседования, желание не раскрывать данные сотрудникам и конкурентам, а также попытка понять ожидания кандидатов, передает Кубань-24. В Краснодаре подземный переход на Дзержинского готов на 80%. Объект расположен в районе пересечения с улицей Нахимова. Ход работ во время выездного совещания проверил глава города. Как пишет пресс-служба мэрии, здесь уже завершены тоннельная часть, лестничные сходы, системы водоснабжения и водоотведения. Сейчас продолжаются отделочные работы, а в ближайшее время начнется установка лифта. Весь периметр перехода оборудуют 10 камерами видеонаблюдения. Восстановить движение транспорта на участке планируют до конца мая. Полностью завершить строительство подземного перехода рассчитывают в конце июня. И последнее. Сериал «Клиника» продлили на второй сезон. Премьера обновленной версии состоялась в конце февраля. К своим ролям вернулись Зак Брафф и Дональд Фейсон. По сюжету герои возвращаются в клинику «Святое сердце» и сталкиваются с новыми реалиями, включая наплыв молодых сотрудников и бюрократию. Первый сезон получил положительные отзывы критиков и набрал около 11 миллионов просмотров за первый месяц, пишет «Фильм.ру». К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Партнер программы – автосалон «Глазкар Автоимпорт». «Глазкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Глазкар Нижнее подчеркивание Автоимпорт».

0: Ник Чайлдер напомнил нам о том, что бывает холод, но только не сегодня. Плюс 21 в этот самый момент, ясно. Ну и к тому же рабочий четверг официально закончен, так что с этой секунды начинается ваше личное нерабочее время. Кто планирует вечер сериалом? Палец вверх. Кто идет в гости или в бар? У меня для вас плохие новости. Вы тоже молодцы. Ну а я, Вадим Гончаров, проведу вас через новый час на Радио 107 с музыкой, ну и без грамма отчетов. Так что лед тронулся, господа. Ну и, конечно, 7 мая по-прежнему красу на календаре. Многие думают, что День радио — это сугубо профессиональный праздник для тех, кто сидит в наушниках и крутит ручки. А вот и нет, вот и нет. Сегодня ваш праздник тоже, но поскольку без вас мы просто странные люди, которые разговаривают сами с собой в пустой студии. Ну а с вами мы — голос, настроение и повод не выключать магнитолу даже на парковке. Так что всех, кто сейчас в машине, на кухне, ну или еще до сих пор делает вид, что работает, с нашим общим праздником. Савок, Елена Темникова, Матома и не только уже на подходе. Партнер эфира группа компании «Архиград» представляет новый жилой комплекс «Твитбарк». Поселок Кедлановский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор без машин», спортивные детские площадки на Стилобате. Старт продаж. «Твитбарк» 8 800 4 4 240. Застройщику СЗ «Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Весна.
2: Заряжайся хитами.
1: Прямо сейчас. Реклама.
3: Вспомните о своих близких и сделайте им небольшой, но такой приятный подарок. Подпишите ветеранов и родителей на газету «Вольная Кубань» в любом почтовом отделении края.
4: Ваш ребенок плохо видит и миопия прогрессирует? Московская клиника «Доктор Линз» в Майкопе. Остановка ухудшения и 100% зрение без очков и операций. «Доктор Линз», Майкоп, Пролетарская, 197, второй этаж. Телефон 560303.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
7: Отдых и лечение на берегу Черного моря. Пансионат «Урал» в Анапе. Санаторно-курортное лечение взрослых и детей от 4 лет. Наша работа – заботиться о вас и ваших близких. Анапа, Пионерский проспект, 24. Звоните 8 800 200 0553. Звонок бесплатный. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО 23-01-01-06-78 от 1.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
4: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наши преимущества – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8 800 234 78 58. Компания «Ревкар».
6: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
7: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
8: Вдохновляться прогулками по парку?
9: Мона.
8: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
9: Мона.
8: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
9: Мона.
8: У тебя есть «Моно». У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
10: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
11: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Есть любви, темная сторона. Об этом только что Севек в эфире Радио 107. Ну, а я о том, что в клинике Адмед действует акция на лазерное лечение варикоза, скидка 15%. Процедуру проводит сосудистый хирург с опытом более 20 лет Бадалова Венера Фирузовна. Запись по телефону 8 999 638 47 77 и на сайте almedclinic.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Главное хитовое.
2: Реклама. Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
3: Отдых и лечение на берегу Черного моря. Пансионат «Урал» в Анапе. Санаторно-курортное лечение взрослых и детей от 4 лет. Наша работа заботится о вас и ваших близких. Анапа. Пионерский проспект, 24. Звоните 8 800 200 0553. Звонок бесплатный. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лицензия ЛО 23-01-01-06-78 от 1 ноября 2016 года.
4: Maxi Trade – автосервис по ремонту автомобилей от легковых до коммерческих тяжелых грузовиков. Нам доверяют транспортные организации и госучреждения. Производим ремонт с гарантией бетононасосов, кранов-манипуляторов, двигателей, коробок передач и редукторов. Открыт выездной ремонт, помощь на дороге по краю и химчистка грузовых автомобилей. Краснодар, улица Тополиная, 16. Телефон 8 800 444 06 64.
5: Ты идешь по улице, а в руке квадрат. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
6: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
7: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
6: Опять в очереди и на полдня?
7: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
6: О, знаю. Люблю МедСи.
7: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
6: А телефон какой? Маму запишу.
7: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
9: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
10: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
11: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом. Топовые комьюнити. Максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
12: Вдохновляться прогулками по парку?
13: Мона.
12: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
13: Мона.
12: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
13: Мона.
12: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: На радио 107 Алекс Марти и Антон Лакоста. Лейли. Ну, знаете, я бы тоже сейчас с удовольствием прилег, а? Но кто-то должен же следить за порядком в эфире. Хотя какой порядок, а? Когда четверг уже в прошлом, а до пятницы рукой подать. Можете честно признаться, ну вот если прямо сейчас кто-то лежит на диване и делает вид, что убирает там в телефоне, вы мой герой. Ну а если вы еще на работе, то вы герой вдвойне. Но срочно заканчивайте, а вы слышите меня. Я обещаю, только музыка, ну и легкий флер пятничного безумия. Ну и плюс информация от партнера часа. Это клиника ВТТ, где вы можете получить безопасное, эффективное лечение базариума всего за один день. Без операции радиации, без скальпеля и наркоза врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-vdt.com. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио 107.
2: Весенние щитовины
1: принимает
2: без остановки.
1: Реклама.
3: Выбор верный, вам сюда. Обращайтесь, господа. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8 800 100 0401. Время строить, время брать.
4: Похудеете не к лету, а на всю жизнь. В клинике «Губернская» применяют современные решения ликвидации ожирения и болезней, связанных с ним. Бариатрическая хирургия. Операции проводит доктор Гладкий Евгений Юрьевич, кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории. Более 1000 успешных операций. Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8 918 073 60 94. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
5: Аутбук, аутбук, аутбук.
6: Моя компания в надежных руках специалистов.
5: А подробнее?
6: Компания Аутбук помогает не только с открытием бизнеса, но и с ведением учета, бухгалтерским и налоговым сопровождением.
5: Это же удобно.
6: И надежно. Мои финансы под контролем.
5: Компания Аутбук.
6: Подробности по телефону 8-918-378-4055. Сайт outbook.ru.
5: Компания Аутбук. Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8 928 207 2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Когда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание, так я и родился.
8: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
9: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
7: Угу.
9: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8 800 500 22 62.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: «Родинка». Жизнь с простатитом – часто это боль, дискомфорт и проблемы в интимной сфере. Но есть готовое решение. Физиотерапевтическое устройство «Мовит» для лечения простатита способствует избавлению от неприятных симптомов и профилактике обострений. Используется с лекарственными препаратами или как самостоятельное средство. Мовит для полноценного мужского здоровья. Спрашивайте в аптеках и магазинах медтехники города. Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: И последнее. Я заметил, что в офисе грязно, окна не мыты и даже воздух другой. Леночка, в чем дело?
14: У нас уборщица уволилась.
13: А вы не знаете про клининговую компанию «Снежок»? Профессионалы разных видов уборок. И с офисом справятся быстро и качественно. Немедленно звоните и закажите офисную уборку. 8 800 350 2928. Лена, записывайте. 8 800 350 2928.
15: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
16: Сюда

0: Краснодаре 19 часов. Кто? Где? Когда? Генеральный спонсор программы «Клиника Первое Слово».
1: Пора развлекаться и учиться чему-нибудь новому. Сейчас отвечу на ваши вопросы «Кто? Где? Когда?». Пора отдыхать. Устройте себе небольшие каникулы в отеле «Ява» в Анапе. Открытый теплый бассейн, расслабляющая банька, питание по системе «Все включено». Чистый воздух и отличное настроение. Прогулки вдоль моря и полный релакс. Номера различной категории и вместимости. Приезжайте отдохнуть. Анапа, отель «Ява», малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
0: Кто? Где? Когда?
1: Все мы ждем выходных, а они пролетают как мгновение. Вот три практичных совета, которые помогут в рабочие будни делать больше. Используйте правило «лягушки на завтрак». Самую сложную, объемную и неприятную задачу, вот ту самую лягушку, делайте первой, до проверки почты и мессенджеров. Выделите на нее 60-90 минут спокойной работы. После этого остаток дня покажется легкой прогулкой, потому что самое страшное уже позади. Применяйте технику помидора для концентрации. Работайте короткими интервалами, чтобы мозг не уставал. Например, 45 минут полной концентрации, а затем 10 минут полного отдыха. Здесь можно встать, размяться, но обязательно не смотреть телефон. Это сохраняет свежесть головы до самого вечера. И обязательно цифровой детокс в первые и последние 30 минут. Не начинайте утро с пролистывания ленты новостей и не заканчивайте день рабочими чатами. Первые полчаса после пробуждения посвятите себе и планам, а последние полчаса перед сном – отдыху без экранов. Так вы сохраните энергию и не будете тащить работу в постель. Двигайтесь вперед, не скучайте, запоминайте, кто, где, когда.
0: Кто, где, когда. Генеральный спонсор программы – Клиника «Первое слово».
2: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11. Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Радио

0: Класс и Майкл Роман подарили нам немного Summertime Sadness, но, друзья, я вам так скажу, грустить сейчас некогда, ну, потому что у нас серьезный повод включить режим благодарной памяти. Уже послезавтра День Победы, день, когда наши деды и прадеды сказали твердое «нет» тем, кто хотел украсть у нас не только лето, но и жизнь. Так что, если кому-то сейчас немного грустно, ну, пусть это будет светлая грусть, смешанная с гордостью. Можно позвонить ветеранам, да, они еще есть, они ждут вашего внимания, ну, или просто сказать спасибо мысленно. А я, Вадим Гончаров, напомню вам, слушаем радио 107 через песни к великой дате. Далее ожидаются диджей Грув, Филатов энд Кэррис, Эдон, Энджело Кей и не только. Партнер часа группа компании «Архиград» представляет новый жилой комплекс «Твинпарк». Поселок Яблоновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор без машин», спортивные детские площадки на Стилобате. Старт продаж «Твинпарк» 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Радио 107. Путь на волне позитива. Реклама. Краевая газета «Вольная Кубань» — это
2: политика, экономика, АПК,
1: общество, спорт,
2: действенность публикаций известных журналистов.
1: «Вольная Кубань».
2: Подписка в почтовых отделениях края, Республики Адыгея, а также онлайн в редакции.

0: и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS-тюнинг. Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
2: Вас беспокоят боли в суставах или варикоз? В клинике КРМЕД знают, как помочь. Современная диагностика, лечение от болей без операций и индивидуальный подход. Сайт kr-med.ru. Краснодар, Калинина, 125. Клиника КРМЕД.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Цимесскую бухту. Спросите, где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера – различные категории. Спортивная площадка, бассейн, отличный шведский стол, кафе с видом на море, собственный пляж с массой развлечений. Пансионат «Виктория» в Кабардинке. Сухумское шоссе 2. Телефон 8 988 240 59 93.
5: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь. Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
6: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: «Глазкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Глазкар _Автоимпорт».
9: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
10: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
11: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24. Все там.

0: Алекс Милс и Тиесто. На всякий случай напомнили о том, что в жизни всегда должен быть парашют. Особенно, когда рабочий четверг остался далеко внизу, ну а ты уже паришь в пятничных облаках. В общем, летим дальше. С нами партнер часа клиника ВДТ, где вы можете получить безопасное и эффективное лечение бузырёмы всего за один день. Без операции радиации, без скальпелей наркоза врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-vdt.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Главные хитовые. Реклама.
2: Федеральная сеть медицинских центров МЛЦ. Широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, рентгенография, УЗИ, функциональная диагностика, прием врачей всех направлений, лабораторные исследования. Выгодные комплексные программы. Запись в день обращения и без очередей. Для записи звоните по телефону в Краснодаре 298-30-33. Клиника МЛЦ. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
4: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
3: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
4: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
5: Загородный клуб «Заречье» – ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
6: Подробности на zarechyeklub.ru.
7: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
8: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходит не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
7: Для детей – игровая зона.
8: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
7: А для важных событий – 3 банкетных зала.
8: «Джентльмены удачи». 2 ресторана, 1 атмосфера. Суворова 91, Тургенева 139.
9: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
12: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
13: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
14: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
13: Опять в очереди и на полдня?
14: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
13: О, знаю. Люблю МедСи.
14: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
13: А телефон какой? Маму запишу.
14: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
15: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
16: Ты молодела? Была у стоматолога. Посоветуешь хорошего имплантолога для меня?
17: Конечно. Запоминай. Медицинский центр «Команда мечты».
16: А скидки там есть?
17: Записывай промокод «Забота». Дают 20% на имплантацию все на четырех.
16: Как еще раз клиника?
17: Медицинский центр «Команда мечты» по адресу город Краснодар. Северная, 465. Не теряй времени. Решайся сейчас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Привет. Я это ты из будущего. У меня 10 секунд, чтобы передать тебе самое главное. Ты полностью изменил свою жизнь и нашел работу мечты. Все, что надо было, записаться в компьютерную академию ТОП. Скорее звони 229-26. 229-26. Ну пока, до встречи через 10 лет.
19: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.

0: Гафур провел нас по линии, и она привела, ну, прямо к финишу моего эфира. Прощаюсь с вами до завтра. Ну, а завтра утром снова включу микрофон и сделаю вид, что выспался. Вы пока постарайтесь не потерять пульт от телевизора. Ну, и помните, послезавтра День Победы. Так что выходные будут не только вкусными, но и важными. Партнер эфира напоминает, в салонах Max Optic вы можете найти премиальные бренды Ray-Ban, Hugo Boss, Carrera, Armani и не только. Сочетайте безупречный стиль с идеальным зрением. В Max Optic вам предложат линзы Хоя, Nikon, Шамир, Карл Сейс и другие. Изготовление очков любой сложности. Сеть салона Max Optic работает в Краснодаре, Геленджике, Восточно-Кругляковской 22, Зиповская 17, Тюляева 2, торговый центр Новый Горизонт, Трудовой Славы 14-2, Ставропольская 252. Подробная информация на сайте max-optic.rf. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Все, друзья, говорю вам до завтра, ну а вы мне тихо, соседи спят. Ладно, наверняка есть и такие. Всем бодрой ночи и пятничного утра без нервов. Пока.
1: Радио 107.
2: Весенние витамины.
1: Принимает
2: без остановки.
1: Реклама.
3: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3UC Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
1: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
4: Красота – это забота. В Нобеле Эстетик мы подходим к ней комплексно. Аппаратная и инъекционная косметология, аппаратная коррекция фигуры, эстетическая гинекология, женское здоровье, трихология. Наши врачи – международные эксперты с опытом в Европе и Азии. Современные технологии, авторские методики и сервис уровня большой медицины. А мужская косметология в Нобеле Эстетик без боли и реабилитации. Нобель Эстетик. Ваш проводник в мир красоты и здоровья. Город Краснодар. Улица Красных Партизан, 96. Телефон 8-928-422-42-42.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Санаторий «Русь» – уютный уголок для спокойного семейного отдыха и оздоровления. Уникальный микроклимат Кавказа. Минеральные воды. Многопрофильная лечебная база. Закрытая благоустроенная территория. Культурный досуг. Горячий ключ. Лермонтова, 41. Телефон 8-918-235-02-35. Сайт sandefisrus.ru.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Номер реестровой записи S-2320-25-00-02-20.
7: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юб. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду. Просты в обслуживании. Экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юб. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
8: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: ООО «Родинка».
11: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс». Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс». Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
14: И где тебя только на права учили? Нет бы, выучился как нормальный человек в Краснодарском ЦППК.
15: Отличная государственная автошкола, свой автодром, инструктора просто профи. И категория любая, от А до Е. Езди хоть на мотоцикле, хоть на лимузине, да хоть автобусом управляй. Зато уж точно уверенно справишься с любой ситуацией на дороге. Так что ты это, давай, звони в ЦППК. Телефон 24 00 374.
16: Любая женщина достойна любви. Но главное, любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля на всех маркетплейсах страны.
10: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
17: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
18: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS 7752-303, выданное Роскомнадзором. Для слушателей старше 12 лет.

0: Краснодаре 20 часов. Инфограмма.
1: Полезная информация – это инфограмм. Куда пойти, что купить, где интересно и что посмотреть – инфограмм. Просто послушай. Кулинарные рецепты Черного моря в самом сердце Краснодара. Стильно изысканный ресторан 1870 Абрау Дюрсо подарит незабываемые впечатления. Попробуйте фирменную черноморскую форель, запеченную в глине. Устрицы, ежи, рапаны, гребешки и многое другое. Настоящая черноморская кухня и напитки по ценам известного завода ждут вас. Краснодар, Красная, 33.
0: Инфограмм.
1: Пора отдыхать. Устройте себе небольшие каникулы в отеле «Ява» в Анапе. Открытый теплый бассейн, расслабляющая банька, питание по системе «Все включено», чистый воздух и отличное настроение, прогулки вдоль моря и полный релакс. Номера различной категории и вместимости. Приезжайте отдохнуть. Анапа, отель «Ява», малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
0: Инфограмм.
1: Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще и мебель нужно поставить. Мебельное производство «Перемена» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам, сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена» – ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал в Краснодаре, Булгакова, 8. Будь в курсе, будь в тренде, слушай инфограмм.
0: Инфограмм на радио 107.

0: Реклама. Барракуда Плюс – это сплошные плюсы. Раки всегда в наличии, морепродукты на любой вкус, рыба собственного копчения. Барракуда Плюс точно знает, где раки зимуют. Наши таверны во всех районах города.
1: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
2: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
4: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
5: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы. Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-22-62.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Сусекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус. «Сусекофана». Ждем вас. Улица Монтажников, 1. Телефон 8-918-168-94-20.
7: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
8: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходит не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
7: Для детей – игровая зона.
8: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
7: А для важных событий – 3 банкетных зала.
8: «Джентльмены удачи». 2 ресторана, 1 атмосфера. Суворова, 91, Тургенева, 139.
9: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Первой. Первый шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
10: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наши преимущества – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8-800-234-78-58. Компания «Ревкар».
6: Это вам не шутки. Это фестиваль «Балканские каникулы» в ресторане «Сусекофана». Сочные мясные блюда, авторские сочетания с терпкими виноградными напитками и атмосфера настоящих Балкан. Для тех, кто ценит вкус. «Сусекофана». Ждем вас. Улица Трамайна, 25. Телефон 8-918-168-94-00.
9: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
11: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
12: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Реклама.
1: Клиника «Доктор Линз» в Краснодаре. Коррекция зрения ночными линзами для взрослых и детей при близорукости и астигматизме. Просто спите в них и забудьте об очках на весь день. «Доктор Линз». Краснодар, Индустриальная, 3А, второй этаж. Телефон 8-900-289-99-99. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
4: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS-77-52-303, выданное Роскомнадзором. Для слушателей старше 12 лет. Радио 107. Гулькевичи, 94.